0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду, ну а в течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.
2: Jam.fm. 102.5. Jam.
3: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня, в субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом с юга 3 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 12.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. По данным турецкой газеты «Милиет», украинские суда Анкара предлагает вести по маршруту к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии. Российские суда в этом случае должны следовать вдоль берегов Грузии и Турции. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал России и Украине проект договоренности о прекращении атак на корабли, пишет РБК. Пожароопасный сезон завершился 9 октября в Свердловской области. В этом году погодные условия позволили региону завершить этот напряженный период раньше, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что весной и летом из-за обильных дождей пожароопасная обстановка на Среднем Урале не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгораний на общей площади 2500 гектаров. Движение трамваев по Волгоградской ограничено с 10 по 11 октября. Причиной в мэрии назвали ремонт путей в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Из-за перекрытия изменятся маршруты 6 трамваев, в том числе и первого. Он будет перевозить пассажиров со Вторчермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской будет западное трамвайное депо, сообщили в мэрии. Стилисты рассказали, как правильно разобрать свой гардероб осенью. Главная цель этой процедуры – не избавиться от вещей, а определить те, которые хорошо сидят, подходят владельцу и действительно носятся. Важно отказаться от выцветшей и потерявшей форму одежды. Это же касается и обуви. Из верхней одежды стоит отказаться от тонких стеганых пуховиков и объемных клетчатых пальто-рубашек, которые были популярны несколько сезонов назад, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На сегодня субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду, ну а в течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Всем привет на Jam FM Гороскоп на сегодня субботу, 10 октября. Овен, сегодня твоя решительность окажется сильнее обстоятельств. Телец, не покупай вещь только из-за привлекательной скидки. Близнецы, полезный человек появится там, где ты его не ждешь. Рак, не принимай близко к сердцу чужое плохое настроение. Лев, пора показать окружающим, чему ты научился. Дело, освободи время для задачи, которую постоянно откладываешь. Весы, сегодня важнее сохранять спокойствие, чем выигрывать спор. Скорпион, одна честная фраза снимет давнее напряжение. Стрелец, попробуй сделать что-нибудь совершенно непривычное. Козерог, терпение принесет больше пользы, чем давление. Водолей, рабочее предложение стоит рассмотреть внимательней. Рыбы, сегодня тебе особенно пригодится хорошее чувство юмора.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. Телефонный разговор президентов России и США, который состоялся накануне поздно вечером, продолжался 1.5 часа, был дружеским и насыщенным. Никто не хотел класть трубку, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. Также он отметил, что в ходе разговора собеседники уделили большое внимание перспективам урегулирования ситуации на Украине. Рассматривалась возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины. Также президент США объявил о масштабной договоренности в энергосфере. По его словам, Россия в кратчайшие сроки поставит до 3 миллионов тонн дизтоплива в США и на мировой рынок, пишет РИА Новости. Число звонков от телефонных мошенников в России с начала года существенно снизилось, пишет газета «Известия», ссылаясь на крупнейших операторов связи. Так, в Билайне зафиксировали почти втрое меньше таких вызовов. Сервис МТС-защитник выявил и заблокировал на 27% меньше звонков мошенников. Операторы связи связывают снижение с действием новых законов и развитием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Но злоумышленники могут менять способы связи с потенциальными жертвами. Эксперты призывают россиян быть бдительными. Жители Екатеринбурга предупредили о проблемах с горячей водой в выходные. Сегодня теплоэнергетики будут подключать участок теплосетей, стоявший на ремонте. Из-за работы в Октябрьском районе температуру горячей воды понизят на ЖБИ в Пионерском, а также на Синих Камнях, в Ботаническом и Юго-Западе. Потребители в Березовском также получат более прохладную горячую воду. После завершения работ параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, пишет агентство ЕАН. Губернатор Паслер назначил стипендии лучшим студентам. Денежные поощрения за успехи в освоении рабочей профессии назначены 30 студентам учреждения среднего профобразования. Они получат по 30 тысяч рублей. Такие стипендии выплачиваются с 2008 года. Поддержка студентов в регионе соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», отмечает Департамент информполитики региона. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На сегодня, субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом с юга 3 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Прилюском, Туринское Асбестие тоже переменная, без осадков, до плюс 12.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Джим-ФМ.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Многие россияне получат пенсии за ноябрь досрочно из-за Дня народного единства. Об этом рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Пенсии, которые по расписанию должны поступить 3-4 ноября, перечислят 3 числа. В этом году День народного единства выпадает на среду. Выплаты, приходящиеся на праздничную дату, перенесут на день раньше. Пенсионерам, которые получают деньги 1 числа месяца, перечислят их уже 30 октября, так как 1 ноября приходится на воскресенье, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградская-Белореченская. Там идет ремонт трамвайных путей. Изначально сообщалось, что работы проведут с 3 по 6 октября, но из-за дождей, которые были в начале месяца, ремонт перенесли на неделю. Проезд закрыли минувшей ночью до 5 утра понедельника 12 октября. Несмотря на предупреждение, для многих водителей перекрытие стало неожиданностью, отмечает Ядин. Горожане сообщили, что о закрытии не знал, например, даже водитель 72-го автобуса, пришлось развернуться. Зоопарк Екатеринбурга сообщил о пополнении. Годовалая кустарниковая кошка Сервал по кличке Селина уже прошла карантин и живет вместе с самцом Шином. Он в Екатеринбурге с 2020 года. Пара привыкает друг к другу. Кошка пытается воспитывать самца, рассказали в зверинце. Селина любит сидеть на искусственных скалах в вольере, наблюдать за всем с высоты. У сервалов самые большие уши среди кошачьих. Они слышат малейшие звуки грызунов и потому отличные охотники. Также у них очень длинные ноги. Сервалы могут развивать скорость до 80 км в час, отмечает «Новый день». Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» выставлен на аукцион со стартовой ценой $1 миллион, сообщает сегодня Associated Press. Этот реквизит использовался в сцене «Я твой отец» из фильма «Звездные войны», эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», а также «Возвращение джедая». Торги пройдут 12 ноября. Официальный доллар в выходные 84.90, евро 94.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду, ну а в течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской рифде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Российский дизель возвращается на мировой рынок. Об этом договорились по телефону президенты Путин и Трамп. США сняли санкции на полгода до 7 апреля 27-го. По словам Дональда Трампа, Москва может немедленно предоставить 300 тысяч тонн топлива, в дальнейшем еще больше. Владимир Путин подтвердил готовность к поставкам, пишет газета.ру. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заверил в том, что дизтоплива будет достаточно и для российских потребителей, пишет агентство ТАСС. Осенние каникулы в разных школах России в этом году могут проходить в разные даты в зависимости от системы обучения. Так, для школ, где дети учатся по четвертям, Минпросвещение рекомендовало провести каникулы с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября – праздничный день, и дети вернутся на уроки 5 ноября. У школьников, которые учатся по триместрам, сейчас первые осенние каникулы с 5 по 11 октября. В ноябре будут вторые осенние с 16 по 22. Школы сами утверждают учебный график, отмечает московский комсомолец. 5 новых автобусов направлены на маршрут 52 в Екатеринбурге. Они уже перевозят пассажиров от Елизавета до улицы Академика Ландау. Это низкопольные автобусы с климат-контролем, USB-разъемами, экранами, на которых есть информация об остановках, номере маршрута и погоде. 50 таких автобусов уже закупил Гортранс. Столько же должны приобрести частные перевозчики, пишет «Новый день». В Екатеринбурге второй месяц ищут молодого человека. Кирилл Тишков, которому 24 года, пропал 22 августа, сообщает отряд «Лиза Алерт». Рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, борода. Фото молодого человека есть на портале «Комсомольская правда» Екатеринбург. Те, кто что-то знает о местонахождении Кирилла Тишкова, просят связаться с волонтерами. Теплая погода простоит на Среднем Урале до конца новой рабочей недели. До понедельника включительно Росгидромет обещает сухую солнечную погоду в Екатеринбурге с дневной температурой до плюс 13-14, по ночам плюс 6-8. Со вторника по четверг будет облачно, небольшие дожди и до плюс 15 днем. В пятницу прохладнее, ночью плюс 5, днем плюс 10. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На сегодня, в субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом с юга 3 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске плюс Комтуринское асбестия, тоже переменная, без осадков, до плюс 12.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
1: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
3: Стужи на улице не дожидаемся.
4: Стужи заранее утепляемся.
3: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
4: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
3: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
1: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаю читать ваши сообщения, которые вы отправляете мне сегодня в ответе на вопрос. Сегодня мы о таком, знаете, далеком, для кого-то недалеком, но перспективном будущем в любом исходе. То есть я просто заразился тем, что 60-летняя екатеринбурженка раскачала танцпол хитами 90-х.

0: просто встала за диджейский пульт, и вот я подумал, а чем бы мы с вами хотели заниматься на пенсии? Много сообщений пришло, постараюсь их все прочитать, и Катя нам говорит, а я хочу путешествовать на автодоме по России. Круто! Да я сейчас уже хочу тоже путешествовать. Но это было бы очень круто, соглашусь, да, прикольная тема. Я более чем уверен, что, ну, по крайней мере, когда я, быть может, уже буду вот к этому вот приближаться, мне кажется, очень много таких кемпов будет для автомобилей. Истории. Сейчас они не так популярны, но хотелось бы, конечно, чтобы они немножко разрослись. Светлана говорит, очень хотелось бы путешествовать. Тоже все хотят путешествовать. Почему мы с вами не делаем это сейчас? Вопрос интересный. И ведь, мне кажется, здесь же не совсем с деньгами связано, потому что объективно сейчас в своем каком-то таком прайме финансовое состояние гораздо выше. Но, видимо, есть какие-то определенные сложности, которые не дают нам с вами это сделать. Но все-таки постарайтесь начать, наверное, делать это сейчас. Людмила говорит, добрый вечер. А я бы хотел работать в театре музыкальной комедии, той самой тете в зале, следящей за порядком. Да, очень круто. Они такие все милые там. Я тоже, когда хожу на спектакль, обожаю театр музыкальной комедии, когда хожу на спектакль, они такие все, вроде бы оно такое суровое, но все равно добренькие. ВКонтакте нам Настя пишет. А мы с мужем порой задумываемся и представляем, какими мы себя видим на пенсии. Будем стремиться быть спортивными бабулькой и дедулькой. Держать себя в форме, много путешествовать, ехать на кабриолете где-то во Флориде. Вот это очень круто. Блин, да, действительно. Давайте как будто бы... Ну, хочется взять все вот эти элементы, знаете, в кучу собрать, написать один список и себе куда-нибудь эту капсулу времени закопать, чтобы потом открыть, сказать, ты же обещал быть спортивным, ты же должен был ездить на кабрио. Также Катя ВКонтакте нам написала, а я хочу стряпать пирожки, печеньки, разные кексы, пряники, быть бабой Катей. Я думаю, что в целом это можно реализовать в течение любого времени. Ну, я имею в виду с точки зрения пирожков и печенек, а все остальное только спустя какой-то период.
1: Джем без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
2: По будням с 5 вечера на Джем FM.
1: Джем FM.
2: В автомобиле.
1: Джем FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Джем FM.
2: Всегда и везде. Джем FM.
1: Джем FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Количество звонков от телефонных мошенников в России с начала года существенно снизилось, пишет газета «Известия», ссылаясь на крупнейших операторов связи. Так, в Билайне зафиксировали почти втрое меньше таких звонков. Сервис МТС-защитник выявил и заблокировал на 27% меньше звонков от мошенников. Операторы связывают снижение с действием новых законов и развитием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Но злоумышленники могут менять способы связи с потенциальными жертвами. Эксперты призывают россиян к бдительности. В Екатеринбурге будут наказывать заброшенные электросамокаты. Мэрия готовится внести в правила благоустройства новый термин «брошенное транспортное средство». Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Николай Вахлов, пишет агентство «Европейские азиатские новости». Также мэрия Екатеринбурга планирует направить предложение по внесению изменений в областной закон, чтобы установить штрафы за административные нарушения. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающие соглашения об ответственности за организацию их деятельности. В эти выходные энергетики в Екатеринбурге подключают новый участок тепломагистрали. Из-за этих работ температуру горячей воды понизят на ЖБИ и в Пионерском микрорайоне, а также на Синих Камнях, в Ботаническом, Юго-Западе, а также в городе Березовском. По завершению всех работ параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, пишет портал 66. Российская фигуристка Александра Трусова по мужу Игнатова завоевала золото международного турнира серии «Челленджер» мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. Это ее первая победа на международных соревнованиях после возвращения в большой спорт после рождения ребенка. Второе место на турнире в Казахстане заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Дже. Третья – бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, которая сейчас выступает за Казахстан. Официальный доллар в выходные 84.90, евро 94.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 9-13 тепла.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
3: О, «Римакс» шины Екатеринбург. ОГРН 114-6.

0: 967-9002-480.
1: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Иммунитет, сформированный после прежней вакцинации от гриппа, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов. Об этом рассказали агентство РИА Новости, технические эксперты Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Они напомнили о том, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют и могут частично обходить иммунитет, возникший после перенесенной инфекции или после вакцинации. Но и при изменении вируса иммунная защита исчезает не полностью. ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа два раза в год. Ранее в Минздраве России предупредили о том, что сейчас циркулируют новые штаммы, к которым у россиян иммунитета нет. Пожароопасный сезон в Свердловской области завершен досрочно с 9 октября благодаря погоде. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что минувшим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожарная обстановка не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгорания на общей площади 2500 гектаров, пишет «Новый день». В Екатеринбурге перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградская-Белореченская. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли минувшей ночью до 5 утра понедельника 12 октября. Для многих автомобилистов перекрытие стало неожиданностью, отмечает Ядин. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Автор Чермета только до Волгоградской. Конечные 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. Причин осенней хандры может быть несколько. Это и похолодание, и ранний заход солнца, и выход из отпусков. Об этом рассказал зампрезидента Российской академии образования, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко. По его словам, на ментальное состояние людей осенью влияет ряд факторов, а также, в том числе, всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это тоже может влиять на настроение человека, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопментс». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, в воскресенье 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Это ночью до плюс 8, завтра днем 9-13, выше нуля.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
3: О, «Римэкс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.
9: Все мы изначально чайники с

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Как знал, что ты здесь.
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде». Получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Три в ряд». Поборется Даша. Она из Екатеринбурга, работает в бухгалтерии, уже приехала на работу. Даша, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что у тебя? Перед тобой сейчас стол, на нем стоит кружечка дымящегося ароматного кофе и лежит кусочек шоколадки, да?
3: Почти, да.
2: Чего-то не угадала, а что не так? Расскажи, что там у тебя на столе?
3: Теплая водичка с утра.
4: А всего лишь?
2: Ты просто воду пьешь?
3: Водичку, да.
2: Теплую. Слушайте, а вас много в бухгалтерии, ну, именно в твоем отделе девочек работает? Может быть, и мальчиков, не знаю, человек, сколько вас там?
3: 5 человек.
2: Все девчонки?
3: Все девчонки.
2: Ох, к парням, наверное, косточки-то перемываете, да, когда собираетесь? Особенно в понедельник, когда после выходных, после праздников.
4: Все обсуждается.
2: Достается. А что еще делать?
4: Я считаю, что это вообще нормально.
2: Даш, скажи, тебе не хотелось бы работать, например, удаленно из дома? Просто у нас некоторые знакомые девчонки работают прямо дистанционно. Или на работе интереснее, потому что там есть коллектив?
3: На работе интереснее, конечно, в социуме.
2: Вот я тоже за это же. Я пробовал поработать из дома, не мое. Не могу работать, нет там ощущения, что я на работе. Прихожу сюда, совсем другой.
3: Да-да-да.
4: Другая атмосфера.
2: А ты первая приходишь или уже кто-то есть с тобой?
3: Нет, я первая. Пока никто не пришел.
2: Тогда никто тебе не подскажет.
4: Наслаждайся, да. Никто не мешает.
2: С одной стороны, да. Но с другой стороны, я думал, вдруг у нее не получится самой отгадать. Либо там вместе коллектива отгадали бы, например.
4: Ну ладно, все. Угадает сама.
2: В общем, мы в тебя, Даш, верим. Слушай внимательно правила игры. И очень хочется, чтобы ты получила наш приз.
4: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывка из разных песен. И тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песенок. Угадаешь, заберешь приз, отправишься на стендап. Но если растеряешься, то уже начнем разыгрывать подарок в нашем мессенджере Макс.
2: Даш, ты готова?
3: Готова.
2: Желаем тебе удачи. Поехали.

0: Все, вот исполнители прозвучали. Так, ну что, по порядочку пойдем. Первый у нас кто был?
1: Леонид Агутин.
0: Да, бинго, номер
2: Отлично.
0: Два.
1: А Ева Польна.
0: Прекрасно. И номер три.
3: Забери меня с собой. Забери меня. Бурита.
2: Молодец, да, крутая да. Вообще.
0: Слушай, она еще пела, ты слышала?
2: Да,
0: прям
2: да,
0: пропела.
2: И хорошо пела.
0: Даша, ну ты молодец. Бывает такое, что знаешь песню, да, но пока не поешь ее, нет ощущения, что ты знаешь исполнителя.
2: Нужно немножко синхронизироваться.
0: Я вот так же, если вот, например, есть знакомая песня, я сразу...
2: Коннект.
0: Набери меня. Бурита! Все, класс.
2: Даша, ты крутая.
4: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
5: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ. Реклама.
6: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
6: Магазин верхней одежды «Стужа» Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
8: Казанова!
9: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
8: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
10: 18+.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Российский дизель возвращается на мировой рынок. Об этом договорились по телефону президенты Путин и Трамп. США сняли санкции на полгода до 7 апреля 2027-го. По словам Дональда Трампа, Москва может немедленно предоставить 300 тысяч тонн топлива, в дальнейшем еще больше. Владимир Путин подтвердил готовность к поставкам, пишет газета.ру. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заверил в том, что дистоплива будет достаточно и для российских потребителей, пишет агентство ТАСС. Многие россияне получат пенсии за ноябрь досрочно из-за Дня народного единства. Об этом рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Пенсии, которые по расписанию должны поступить 3-4 ноября, перечислят 3 числа. В этом году День народного единства выпадает на среду. Выплаты, приходящиеся на праздничную дату, перенесут на день раньше. Пенсионерам, которые получают деньги 1 числа месяца, перечислят их уже 30 октября, так как 1 ноября приходится на воскресенье, пишет Новости. Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение из аптек популярного препарата против тревожности. Это Атаракс бельгийского производства. Ранее о его дефиците сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Я1. Действующее вещество препарата – гидроксизин. Препараты на его основе с психоактивным действием являются строго рецептурными. Пресс-службе Свердловского Минздрава сказали, что направили запрос дистрибьюторам. В аптечной справочной пояснили, что препарат есть в аптеках в ограниченном количестве, но имеются аналоги других производителей. Теплая погода простоит на Среднем Урале до конца новой рабочей недели. До понедельника включительно Росгидромет обещает нам сухую солнечную погоду с дневной температурой до плюс 13-14, по ночам в эти дни плюс 6-8. Со вторника по четверг на следующей неделе ожидается облачная погода, небольшие дожди, днем до плюс 15, в пятницу станет прохладнее, тогда ночью плюс 5, днем плюс 10, обещает Росгидромет. Официальный доллар в выходные 84,90, евро 94,97.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-13 тепла.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
3: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качество каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
4: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
5: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк. Я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. 25 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области после повреждения железнодорожного моста дронами ВСУ. Мост временно закрывали сегодня. В числе задержанных составы, идущие в Москву из Адлера, Новороссийска, Кисловодска и Сухума и обратно. Над Ростовской областью с вечера пятницы было уничтожено более сотни беспилотников. Сегодня в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов. Возникли пожары на складах, на промпредприятиях. Повреждены два судна. Медпомощь оказана 6 мирным гражданам. Погибших нет, пишет «Москва-24». Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России грузинских вин, минеральной воды и газировки, пишет РБК. В напитках выявлено несоответствие требованиям по органолептическим показателям и физико-химическим, а также по показателям безопасности. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газировка на Беглаве. Агентство РБК направило запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, а также в крупные торговые сети, в том числе X5, Ленту, Ашан и Метро. За сентябрь найдены живыми 116 пропавших жителей Свердловской области. Еще 11 человек по-прежнему числятся пропавшими, сообщили в отряде «Лиза Алерт». 9 пропавших найдены мертвыми. Волонтеры 32 раза объявляли сбор на поиск в лесу и городе днем и ночью в любую погоду. Часть пропавших вернулись домой сами. Сейчас «Лиза Алерт» разыскивает 24-летнего Кирилла Чешкова. Он пропал в конце августа. Фото молодого человека есть на портале «Комсомольская правда». В уральских садах созрела калина. Часто ее выращивают для красоты, но специалисты советуют заготавливать эту ягоду на зиму. Витамина С в калине на 70% больше, чем в лимоне. Она также содержит антиоксиданты и органические кислоты, полезные для иммунитета, сердца и сосудов. Замороженная калина, перетертая с сахаром, либо сушеная, сохраняет полезные свойства. Укрепляет иммунитет, снижает, очищает сосуды от холестерина, а также уменьшает тревожность и улучшает сон, отмечает областная газета. Официальный доллар 84.90, евро 94.97.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопментс». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, в воскресенье 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 9-13, выше нуля.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
2: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
1: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И снова музыка.
5: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Но я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Президент США заключил с Москвой сделку по дизелю после отказа Киева прекратить удары по российским нефтезаводам, пишет портал Axios, ссылаясь на источник. Владимир Зеленский настаивал на том, что Киев прекратит удары по российским НПЗ, только если Москва перестанет атаковать энергообъекты на Украине. А Дональд Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтезаводы, так как это вызывало рост цен на топливо в США. В то же время Washington Post пишет, что поставки дизеля России на мировой рынок не снизят цен на дизтопливо в США. В Екатеринбурге будут наказывать заброшенные электросамокаты. Мэрия готовится внести в правила благоустройства новый термин «брошенное транспортное средство», пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Также мэрия Екатеринбурга планирует направить предложение по внесению изменений в областной закон, чтобы установить штрафы за административные нарушения. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающие соглашения об ответственности за организацию их деятельности. Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение из аптек популярного препарата против тревожности. Это Атаракс бельгийского производства. Ранее о его дефиците сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Е1. Действующее вещество препарата – гидроксизин. Препараты на его основе с психоактивным действием являются строго рецептурными. В пресс-службе Свердловского Минздрава сказали, что направили запрос дистрибьюторам. В аптечной справочной пояснили, что препарат есть в аптеках в ограниченном количестве, но имеются аналоги других производителей. Световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Империя наносит ответные удары» и «Возвращение джедая» выставят на торги 12 ноября. Начальная цена – 1 миллион долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукциона Heritage Auctions. В июле на этом же аукционе был продан меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Цена стала рекордной для реквизита франшизы – 3 миллиона 750 тысяч долларов. Официальный доллар в выходные 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопментс». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, воскресенье 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 9-13, выше нуля.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Джем
1: FM. Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива не повлияет на снабжение внутреннего рынка России. Он будет полностью обеспечен топливом даже после начала поставок за рубеж. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам 300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок, пишет РБК. Напомню, США вывели из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года после телефонных переговоров президента Путина и Трампа в пятницу. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК, ссылаясь на документ. Временная санитарная мера введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии ЕЭК, после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газированная вода на Беглаве. В Екатеринбурге до утра понедельника перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли в ночь на субботу и до 5 утра понедельника 12 числа. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Втор-Чермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в середине следующей недели, в среду, 14 числа. В остальные дни преимущественно сухо. Температура днем до плюс 13-15. Об этом рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Я1. Однако на севере области возможны частые осадки в начале новой недели. Температура там будет ниже на 5-6 градусов, чем в южных районах. Сайт Росгидромета обещает в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5 и днем до плюс 10 градусов. Таков пока предварительный прогноз. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, и завтра днем 9-13 тепла. Также завтра в Риже Краснодаринский ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 12.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam. Jam. Jam FM.
1: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
0: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива не повлияет на снабжение внутреннего рынка России. Он будет полностью обеспечен топливом даже после начала поставок за рубеж. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам 300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок, пишет РБК. Напомню, США вывели из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года – после телефонных переговоров президента Путина и Трампа в пятницу. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК, ссылаясь на документ. Временная санитарная мера введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии ЕЭК, после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. В частности, под запрет попали кока-кола, произведенная в Грузии, и газированная вода на Беглаве. В Екатеринбурге до утра понедельника перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли в ночь на субботу и до 5 утра понедельника 12 числа. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Вторчеремета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в середине следующей недели, в среду, 14 числа. В остальные дни преимущественно сухо. Температура днем до плюс 13-15. Об этом рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Я1. Однако на севере области возможны частые осадки в начале новой недели. Температура там будет ниже на 5-6 градусов, чем в южных районах. Сайт Росгидромета обещает в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5 и днем до плюс 10 градусов. Таков пока предварительный прогноз. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
0: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопментс». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, в воскресенье 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 9-13, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте, тоже переменная, без осадков, до плюс 12.
0: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я просто

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, и завтра днем 9-13 тепла. Также завтра в Риже, Краснодаринской ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 12.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло ведут

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Все твои

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 9-13, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Прииском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 12.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-13 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
2: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем
1: и женой.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но Jam FM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Touch. You. Right.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.